Пот-пот-пот-пот-пот-пот-пот-пот-пот-пот! Оно ухало шамай, бажо канча камай. Хиуду барша бхари, джотча ясай гари.